сада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь.

А мне ни та не снятся и не Гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

То клен зеленел, то поземка мила. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла.

Часто смотрит она на парней, и парни стоят, и дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестно, и парни стоят, не дыша

березовой моей. Перед Женевой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей.

На болоте осока, сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. И чего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотников видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. Я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, может, выживу в будне средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое

рядом с тобой, я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь? Что захочу, мне по плечу. Вот я какой, ты слышишь? Что захочу, мне по

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? Ha ha.

язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи, так приближается час нашей встречи.

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы, ребята, 70-х.

очень. Не хочет. Не хочет.

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как

поправ на землю отчую прекрасную, глядим тревожно из-под трав.

Опять не снится, что стоишь, ты голову склоня, и говоришь мне, что совсем не любишь ты меня. Но даже если в шутки день ухода твоего вдруг спросишь, что с тобой стряслось, отвечу:

вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга,

Целую две-три встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода —

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

Канадой, над Канадой, солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Радиоканал «Мелодия».

друг, нас поздравить забыв, нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя, а ее.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками с

0: романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

не зажигай огня. Песнь передай родне и посети.

тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

Планы я на счастье строю и скажу определенно: счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины, потому

0: стороны, мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

почти прокричал. И чужой человек мне ответил без зла: здесь, наверное, она никогда не жила. Ты ошибся,

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик курносый.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок на

распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стенах.

напои. Березовым соком, и так же, как в детстве,

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я, клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет. Все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сбрасывая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

0: выплыву, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

прочек узор слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный сам.

кожаны корткі, брошаны вугал, тряпкай занавешана нізкае акно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратно.

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

0: Прощай.
1: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
2: Когда в садик ходила ты в бантиках,

спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

ходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд. Встает солдат, мороз.

Я за вами. Люди, кто последние люди? Кто за счастьем, люди?

сомнение, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя финишная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит.

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре подстройки.

оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на

гении играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, подстройщиков.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

Понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

устарел мотив. Вновь и вновь старый диск кручу, словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне,

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разолью, как хмельное медовью, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. В ледяной моей глуши на краю не устоять, от тепла твоей души жить захочется опять. Горе горькое мое на две чарки разольем, как хмельное медовье, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. На земле ли, на воде, где искать тебя, молить? Помоги моей беде, не с кем радости делить. Радость редкую мою, непрекаянной судьбе, пронесу, не разолью, все отдам ее тебе. Радость редкую мою, непрекаянной судьбе,

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чаты разольё, как хмельное медовьё, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чаты разольё, все до капли разольё.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

эта песня мне. И вы, услышав, все поймете сами. Час передышки редкий на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство. И к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская юна.

песне пожелать хочу. Пусть одолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым, он научит сына. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня.

Мелодия в сети. Все хорошее остается.

не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

медляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

ночи давно пробила, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

Твое окно рассветным светом полно, вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь, на полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь, на полчаса зайдя за горизонт. И ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье.

замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

подругам, самым нежным, самым ясноглазым. Выбирай по сердцу друга, но избранник быстрее.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь, есть

потому мы счастливы. Что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь,

0: это ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще хоть куда. Распрями свои плечи, дружище, выше голову, друг. Ни к чему минеральные воды, нам стареть не досуг, нам стареть не досуг.

Они такие, чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки.

светом струится в небе майский закат. На скамейку садится молчаливый солдат. И былые походы, вдруг припомнив на миг, вновь шагает сквозь годы в ту весну фронтовик. 45-й в памяти встает, позабыты горести и беды. Он все дальше, дальше этот год,

Сколько верст за плечами, сколько памятных дат. Отчего ты печален, молчаливый солдат?

0: красивым, умным,
1: честным, сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели. В 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали и шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила застегнуть.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего?

0: Укрытый льдом, зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса. Их городов асфальтовые страны, моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

рисовать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять за бедой беду человек.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

крестом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко.

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

летим. Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинам.

Молодые мы однажды, этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: За то, что вы умеете слушать песню. Не все умеют песню слушать. Мы вас очень любим. Бог даст, еще увидимся.
1: Есть номер 227 Москва-Париж. Совершил посадку в международном аэропорту Орли. Просим пассажиров не покидать своих мест. До полной остановки улицы. Спасибо за внимание.
2: Mesdames, messieurs, votre voyage est fini. C'est la vie, Paris. Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Oh, bonne chance, bon voyage dans la rue.

как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

И ты не хороша. Так хороша ли ты, не хороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыта настежь нараспашку. Загадочно.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то. Без нее все становится прочим. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину.

что, я не знаю зачем, перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла, я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла, я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу на это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису на это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за

лодкою к большой реке я на утро выйду. На утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно.

даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но

0: на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда.

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

Когда просты и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагон

мальчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый.